поки я груди не варин. Из морога глядя на око, как да е Бог отворя очи свое. Пога тя бабе съешке хиди дудиту, чапато влаго ену лигнюна, 150 метри само глава имала. Допеля га на свой трактор без дрива хиде доли. Поли